0: سيما لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Потом пришла почта, и в каждом конверте помещалось целое сердце. Беспокойство матери, тоска жены, первое «люблю». После случилось чудо. Голос родного человека зазвучал сквозь провода, и границы растаяли, а люди стали ближе. А потом...

0: наша реклама. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча. Голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
1: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом.
2: Седан или внедорожник?
0: Механика или автомат?
2: Право или леворукий?
0: Электрокар или гибрид? Столько вопросов и всего одна экспертная программа, чтобы в этом разобраться. Тест-драйв по-нашему с Андреем Ломановым. Еженедельно свежие обзоры, яркие новинки, сравнительные тесты и экспертные материалы по эксплуатации и обслуживанию вашего автомобиля. Каждую среду с 7 до 8 вечера наш путеводитель по миру автопрома. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
3: Наше радио.

0: солярии, ты уже меришь купальники, которые готовы выйти на лето.
1: Summarize. Summarize. Москва.
2: Весна.

0: Доброе утро, я Даша Волынец. Расскажу, какой будет суббота. Как сообщает Белгидромет, днем в стране облачно с прояснениями и без осадков. В Бресте и Гомеле плюс 23, в Витебске 21 выше 0, в Гродно и Могилеве 22 с плюсом. В Минске днем солнечно, без осадков и до плюс 21. К этому часу у меня все, я Даша Волынец. Отличных выходных! Партнер прогноза погоды – кондиционеры Haier.
1: Какой кондиционер легко справляется с жарой? Haier. Какой радует тишиной? Haier. Какой привлекает современным дизайном? Haier. Кондиционеры Haier. Качество воздуха на высоте.

Новое радио. Современные хиты для бодрого утра. Новое радио. Для легкого дня. Новое радио. Для нескучного вечера. Новое радио. Радио современных хитов.

0: Аудио сторис.
1: Молодой и остроумный журналист Владимир Войнович сменил множество городов и работ, прежде чем смог вернуться в Москву в 1956 году. До Хрущева с этим были сложности, ведь его отец был репрессированным коммунистом. В 1960 году Войнович устроился младшим редактором в отдел сатиры и юмора на Всесоюзном радио. В это время вся страна жила ожиданием космической эры. Уже летали спутники, люди по ночам искали в небе мерцающие точки. В сентябре редактор подняла тревогу. Срочно нужна песня о космосе, максимум за 2 недели. Все именитые авторы отказались. Такие песни, по их мнению, требуют времени. Тогда младший редактор Войнович, видя безнадежность ситуации, неожиданно вызвался помочь. Он сдержал слово. Редактор тут же позвонила композитору Оскару Фельцману, продиктовала текст, и в тот же вечер актер Владимир Трошин исполнил новую песню. Песня получила 2 названия – «14 минут до старта» или «Я верю, друзья». В комедии 1964 года «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» начальник лагеря с важностью заявляет – эту песню Гагарин пел в космосе. На самом деле Гагарин ее не пел, но после того, как песню упомянул Хрущев и одобрил сам Гагарин, она стала неофициальным гимном советских покорителей космоса.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1956 году вышел фильм Юрия Егорова «Они были первыми». Фильм посвящен первым комсомольцам, которые участвовали в обороне Петрограда и защите молодой советской власти во время Гражданской войны. Картина стала стартовой площадкой для целой плеяды молодых актеров, впоследствии прославившихся на всю страну, среди которых были Георгий Юматов, Михаил Ульянов, Михаил Державин, Лилиана Алешникова, Нина Крачковская, Виктор Терехов и другие. Для фильма были специально написаны две песни «Мы жили по соседству» и «За фабричной заставой», которые органично вписались в сюжет. Авторами этих композиций стали известный поэт Евгений Долматовский и композитор Марк Фраткин, один из самых плодовитых творческих тандемов своего времени. В фильме композиции исполнил Владимир Трошин, а позднее песня «За фабричной заставой» вошла в репертуар многих знаменитых советских артистов.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Воспитательный знак.
2: Любопытство свойственно душе человека. Это невольное стремление ее к той сфере, где она думает найти для себя деятельность. Но любопытство может выработаться в любознательность и может остаться только любопытством. «Любопытный отыскивает редкости, — говорит Декарт, — только за тем, чтобы им удивляться. Любознательный же за тем, чтобы узнать их и перестать удивляться». Но при этом следует иметь в виду, что сама любознательность начинается любопытством. Дети вообще любопытны, хотя и в разной степени. И это, конечно, драгоценное качество их души. Но воспитатель должен, с одной стороны, воспользоваться любопытством детей, чтобы переделать его в любознательность, а с другой – не дать развиться пустому любопытству и опасной склонности, пассивную перемену впечатлений, избегать необходимости самостоятельной душевной деятельности. Удовлетворять как следует любопытству детей – одна из труднейших и важнейших задач воспитания.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Аудио сторис.
1: В 1964 году в Москву приехала Марлен Дитрих. Владимиру Трошину предложили поучаствовать в ее концертах, и он был смертельно напуган. Люди пришли послушать знаменитую актрису, а вынуждены будут целый час терпеть его. Страшно волнуясь, он тем не менее выступил, но заметил, что Дитрих наблюдала за ним из-за кулис. Трошин позже рассказывал, что в свои 62 года Марлен выглядела лет на 30, а с собой она привезла целый штат обслуги. И пока она выступала, одна девушка все время стояла в кулисе с подносом, на котором были три рюмки коньяка. Исполнив несколько номеров, Дитрих уходила со сцены, выпивала рюмочку и продолжала работать. После недели концертов в честь актрисы был устроен шикарный прием. Трошина посадили рядом с Марлен. Ей налили коньяка. Однако они просидели за столом до 4 утра, а Дитрих не выпила ни одной рюмки. Допинг ей был нужен только для выступления. Перед отъездом она подписала ему свое фото. Владимиру Дитрих.
0: Аудио сторис.
2: Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва Гасалем, Москов Салами, Витания столица и Свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с непростым ударением. На этой грядке выросло много слов. Пора избавиться от сорняков и привести ее в порядок. Начнем с высказывания Дениса Пушилина, гостя программы Сергей Стилавин и его друзья.
2: Но еще и инфраструктура, пострадавшая от бездеятельности или же там безвременье еще украинского прошлого.
1: Безвременье, неверно, правильно, безвременье. Ударение в этом слове падает на корень врем. Время, безвременье. Следующий пример попал в наш выпуск все из того же утреннего шоу. А одну и ту же ошибку допустили и ведущий Сергей Стилавин, и его гость Руслан Сафаров.
3: Потому что мы как-то в эфире трогали эту тему, там же все завязано еще на канадском трубопроводе, который замораживали, соответственно, Обама и Байден, а Трамп всякий раз размораживал.
4: Ну, вот этот Кистоун, это, собственно, трубопровод, который идет из Канады.
1: Не трубопровод, а трубопровод. В сложных словах со второй частью «провод» ударение падает на последний слог. И ориентироваться здесь можно на глагол «проводит». Через трубы «проводит» значит трубопровод, а также бензопровод, который бензин проводит, мусоропровод и все, что угодно провод. Исключение – электричество. Если речь идет о кабеле, то это уже электропровод. Ну а мы переходим к следующему слову. У микрофона Франц Клинцевич, гость утреннего шоу.
5: Договорились обо всем. Сказали, что у нас нет никаких намерений предыдущего руководства.
1: Намерения – это неверно. Правильно – намерений. Ударение в этом слове ставим на второй слог и не меняем это ударение при изменении слова. Намерению. Ну а далее мы разберем ударение в слове, с которым не согласна более половины населения России, в том числе и некоторые гости «Маяка». Давайте их послушаем.
6: Например, зеленый, да, с добавлением шпината, с добавлением куркумы желтые, с добавлением свекольного сока.
7: Ну, наверное, самый простой пример будет куркума. Почти все, кто сталкивался с куркумой, они сталкивались с куркумой в сухом виде, в виде специй, которую можно добавить.
1: Куркума, куркумой, куркумы – это неверно. Название этой пряности и растения имеет ударение на втором слоге – куркума. И при склонении это ударение не меняем. Куркума, куркумы, куркумой. Ударение непривычное, но правильное. Зафиксировано оно во всех словах. И даже в ЕГЭ входит. Так что рекомендую запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Донетки». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по литературе. В 11 утра отметим День славянской письменности. И в полдень в цикле «Умные финансы» поговорим про лето без карманных денег. Куда пойти работать на каникулах? В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет вживую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
3: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 17:00 вечера.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Кальсайские озера – настоящая жемчужина северного Тянь-Шаня, которую часто называют «голубым ожерельем». Это каскад из трех водоемов – нижнего, среднего и верхнего Кальсай. Все они находятся на территории одноименного национального парка, который с 2021 года включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Вода в озерах отличается чистотой и прозрачностью, а вокруг раскинулись густые хвойные леса и величественные горные вершины. Купаться в Кальсайских озерах запрещено. Это необходимо для сохранения уникальной и хрупкой экосистемы. Кроме того, вода здесь очень холодная, даже летом, в самом доступном для туристов Нижнем озере, ее температура не превышает плюс 8 градусов Цельсия. Гостям предлагают любоваться красотой природы с воды, катаясь на лодках или катамаранах, а также отправляться в пешие походы и устраивать пикники в специально оборудованных местах. Аудио сторис.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: Рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.